0: Отвал.
1: Девчонки. А также их родители. Веселые истории. Увидеть не хотите?

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Собрался здесь за народ. Кто скажет, чего он ждет? Эй, для чего вы сюда пришли? На меня смотреть? Давай, смотри.

Хотя не все так весело в стране, и это известно тебе и мне. Лица людей на улице грустные, мало видно. Так у них любви проблема из проблемы. Как дальше жить и кто поможет ее решить? Ответа нет, я улетаю в сны, а жизнь проходит моя, увы. Так сделаем музыку громче еще. Мы вместе, нам весело, нам хорошо. Этот ритм и бешеный темп, и я становлюсь легкой совсем. И техно-дэнс, новые друзья, вы со мной. Ага-ага. Вот наше время, вот наш стиль.

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удар.

0: Юля, я говорю серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня в стране переменная облачность, местами кратковременные грозовые дожди, возможные сильные ливни, град, порывистый ветер. В Бресте плюс 35-37, в Гродно 28-30, в Витебске и в Могилеве 30-32, в Гомеле 31-33, тепла. В Минске возможен дождь с грозой и до плюс 32. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10 подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Ему это не только кофе молотый Мовенпик 500 грамм за 28,99, но и кресло-мешок всего за 129,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 2 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

студии Сергей Сенькевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня в стране переменная облачность, местами кратковременные грозовые дожди, возможны сильные ливни, град, порывистый ветер. В Бресте плюс 35-37, в Гродно 28-30, в Витебске, в Могилеве 30-32, в Гомеле 31-33, тепла. В Минске возможен дождь с грозой и до плюс 32. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало.

студии Сергей Сенкевич, расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня в стране переменная облачность, местами кратковременные грозовые дожди, возможные сильные ливни, град, порывистый ветер. В Бресте плюс 35-37, в Гродно 28-30, в Витебске и в Могилеве 30-32, в Гомеле 31-33, тепла. В Минске возможен дождь с грозой и до плюс 32. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: В доме нас режут цены. Только в августе, с четверга по воскресенье, маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек. Средние от 15 рублей 99 копеек. Большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Domino's Buy и по номеру 7717.
1: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
2: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
3: Милиция!

0: вам я советую, очень советую явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте ради бога.
1: Оставьте перерыв.
3: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
4: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
5: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Белорусская железная дорога от всей души поздравляет коллектив и ветеранов предприятия, пассажиров и деловых партнеров с праздником Днем железнодорожника и желает всем крепкого здоровья, мира и согласия, счастья и семейного благополучия. Белорусская железная дорога. Мы объединяем людей, города и страны.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Емол – это не только туалетная бумага «Папия» 32 рулона за 29,99, но и игрушка «Зайчик-грызушка» всего за 59,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 2 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает!
1: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

студии Сергей Сенькевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня в стране переменная облачность, местами кратковременные грозовые дожди, возможные сильные ливни, град, порывистый ветер. В Бресте +35, +37, в Гродно +28, +30.

30, Витебске, в Могилеве 30-32, в Гомеле 31-33, тепла. В Минске возможен дождь с грозой и до плюс 32. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
3: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
6: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
3: Если соседи... то без перфоратора. Если радио, то душевное. Well,

0: Реклама. Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» — это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. С 3 августа скидки 670 рублей с квадратного метра при покупке квартир в домах «Калимегдан» и «Сатрамитаж» при 100% оплате. Прекрасное лето, прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
2: Встречаем полдень. Вы слушаете душевное радио

студии Сергей Сенькевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня в стране переменная облачность, местами кратковременные грозовые дожди, возможные сильные ливни, град, порывистый ветер. В Бресте плюс 35-37, в Гродно 28-30, в Витебске, в Могилеве 30-32, в Гомеле 31-33, тепла. В Минске возможен дождь с грозой и до плюс 32. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: В Думинос режут цены. Только в августе, с четверга по воскресенье, маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек. Средние от 15 рублей 99 копеек. Большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Domino's Buy и по номеру 7717.
1: Душевное радио.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
2: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
3: Авто продавай на «Бутик Автобай».
2: Авто меняй на «Бутик Автобай».
3: Авто покупай на «Бутик Автобай».
4: Более 4000 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
4: на сайте «Бутикавто.бай».
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал,

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Папа, заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает!
2: Светофор. Горячее предложение в три цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про» 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: ЕМО. Это не только капсулы для посудомоечных машин «Финиш» 100 штук за 46,99, но и покрывало двухстороннее всего за 43,39. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 2 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Это долгожданное.

0: Реклама.
1: Белорусская железная дорога от всей души поздравляет коллектив и ветеранов предприятия, пассажиров и деловых партнеров с праздником Днем железнодорожника и желает всем крепкого здоровья, мира и согласия, счастья и семейного благополучия. Белорусская железная дорога. Мы объединяем людей, города и страны.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. С 3 августа скидки 670 рублей с квадратного метра при покупке квартир в домах «Калимегдан» и «Сад-Эрмитаж» при 100% оплате. Прекрасное лето, прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
2: Сверим время. Час дня. Вы слушаете «Душевное радио».

студии Сергей Сенкевич, расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня в стране переменная облачность, местами кратковременные грозовые дожди, возможные сильные ливни, град, порывистый ветер. В Бресте плюс 35-37, в Гродно 28-30, в Витебске, в Могилеве 30-32, в Гомеле 31-33, тепла. В Минске возможен дождь с грозой и до плюс 32. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Горячее предложение в 3 цены по 11 августа. Чай черный тесс, нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: начала часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» — это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. С 3 августа скидки 670 рублей с квадратного метра при покупке квартир в домах «Калимегдан» и «Сатрамитаж» при 100% оплате. Прекрасное лето, прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
2: Сверим время. 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».

студии Сергей Синькевич и расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью в большинстве районов, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром местами по северу сильные дожди, порывистый ветер. Ночью плюс 16-22, днем в Бресте и в Могилеве 26-28, в Витебске 24-26, в Гродно 22-24, в Гомеле 32-34, в Минске дождь и 24-26 тепла. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: В Доминос режут цены. Только в августе, с четверга по воскресенье, маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек. Средние от 15 рублей 99 копеек. Большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Domino's Buy и по номеру 7717.
1: Душевное радио. Доброго дня.

0: Реклама.
1: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Привет, я Ирина Забияка, солистка группы «Чили». Слушайте мою песню на душевном радио.

0: Готовимся к школе? Выгодно! Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные «Юнландия» 24 цвета за 5,50. Пластилин классический «Юнландия» 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
2: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
1: Ами.
0: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Емол – это не только кофе молотый Мовенпик 500 грамм за 28,99, но и кресло-мешок всего за 129,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 2 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во время.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

студии Сергей Синкевич и расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра в стране будет переменная облачность. Ночью в большинстве районов, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром местами по северу сильные дожди, порывистый ветер. Ночью плюс 16-22, днем в Бресте и в Могилеве 26-28, в Витебске 24-26, в Гродно 22-24, в Гомеле 32-34, в Минске дождь и 24-26 тепла. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама. Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевноерадио.бай. Душевное радио.

0: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
1: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про» 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены, трицены.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: вами акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
1: Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
5: Если завтра, то в постель. Если радио, то душевное.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123. Душевная.

0: Пиши свое.
1: Где-то в мире тысячи...

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» — это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. С 3 августа скидки 670 рублей с квадратного метра при покупке квартир в домах «Калимегдан» и «Сатрмитаж» при 100% оплате. Прекрасное лето, прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
2: Время. 4 часа дня. Вы слушаете душевное радио.

студии Сергей Синкевич и расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью в большинстве районов, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром местами по северу сильные дожди, порывистый ветер. Ночью плюс 16-22, днем в Бресте и в Могилеве 26-28, в Витебске 24-26, в Гродно 22-24, в Гомеле 32-34, в Минске дождь и 24-26 тепла. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

every time. I'm just the shadow of the man I used to be.

0: Реклама.
1: Белорусская железная дорога от всей души поздравляет коллектив и ветеранов предприятия, пассажиров и деловых партнеров с праздником Днем железнодорожника и желает всем крепкого здоровья, мира и согласия, счастья и семейного благополучия. Белорусская железная дорога. Мы объединяем людей, города и страны.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
3: Это лето. И любимая музыка на душевном радио.

0: Емол, это не только туалетная бумага «Папия» 32 рулона за 29,99, но и игрушка «Зайчик-грызушка» всего за 59,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 2 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

И завтра в стране будет переменная облачность. Ночью в большинстве районов, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром местами по северу сильные дожди, порывистый ветер. Ночью плюс 16-22, днем в Бресте и в Могилеве 26-28, в Витебске 24-26, в Гродно 22-24, в Гомеле 32-34, в Минске дождь и 24-26 тепла. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

и покупке квартир в домах «Калимегдан» и «Сад-Эрмитаж» при 100% оплате. Прекрасное лето, прекрасные скидки в комплекте «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.

студии Сергей Синкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью в большинстве районов, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром местами по северу сильные дожди, порывистый ветер. Ночью плюс 16-22, днем в Бресте и в Могилеве 26-28, в Витебске 24-26, в Гродно 22-24, в Гомеле 32-34, в Минске дождь и 24-26 тепла. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Белорусская железная дорога от всей души поздравляет коллектив и ветеранов предприятия, пассажиров и деловых партнеров с праздником, Днем железнодорожника, и желает всем крепкого здоровья, мира и согласия, счастья и семейного благополучия. Белорусская железная дорога. Мы объединяем людей, города и страны.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Емол, это не только капсулы для посудомоечных машин «Финиш» 100 штук за 46,99, но и покрывало двухстороннее всего за 43,39. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 2 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

студии Сергей Синкевич и расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью в большинстве районов, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром местами по северу сильные дожди, порывистый ветер. Ночью плюс 16-22, днем в Бресте и в Могилеве 26-28, в Витебске 24-26, в Гродно 22-24, в Гомеле 32-34, в Минске дождь и 24-26 тепла. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Даша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

much.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1.
6: 624 10 57.

0: Радио. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Твой удачный день. Твои любимые песни. Сверим время. 2:00 ночи. Вы слушаете душевное.

В городе пахнет только тобою. Низ живота наполняет любовью. Море улыбок и море желаний. Времени нет и нет расстояний. Воздух вокруг ни на что не похожий. Нет ни машин, ни случайных прохожих.